0: Ты ж нам же тоже сезон сады вияла, сами.
1: Urban FM 103.5. Le Zot. Hey, yo, wife.